куме. Ай, дзябари, не тар на буляне, лёг я с лёг, я шам бена, что в морг. А малара ла дизво шум брок, шел пью берел не нет, мин си пье. А ван се лин деси, жели шо бит в ни, ком мек е штанот ла шо мэр. Шфала маур, эдисионы шпесьел, фрау шфаргоет, пруфо мордентел.